0: перешел.
1: Лжесвидетели.
2: Меня из сей темницы во свой незаходимый свет. Все дар святой твоей десницы и долгота, и счастье лет.
3: В этом стихотворении Федора Глинки лирический герой, устав от жизненных битв, обращает свое сердце к Богу. Он называет себя бедным нищим, который нигде не может найти защиты. «Отец, как сладко быть с тобой!» — говорит он, и на память приходят слова из Священного Писания. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он — твердыня моя и убежище мое, не поколеблюсь».
4: Духовное наследие.
3: Царь Давид называл Бога своей твердыней, называл Бога своей крепостью, своей скалой, своим убежищем. И именно о таком убежище говорит в своем стихотворении Иван Сергеевич Тургенев.
2: «Когда томительное, злое берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда подумаю, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к Нему, стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему».
3: А вот что говорит об этом Иван Савич Никитин. «О Боже, дай мне воли, силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Как сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать, молю, оставь одну со мною твою святую благодать, поэту сладко страдать, потому что страдание очищает сердце». Иов сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх». И действительно, человек, знающий цену страданиям, знает цену и Божьей любви, и милосердию. Апостол Павел говорил, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Давайте помнить цену Божьей любви и давайте понимать, что только Бог может дать нам утешение и избавление от всех наших страданий.
5: Когда обольщенный земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к Тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, слава Тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава Тебе.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять, очень серьезная. Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина. Апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно. Возможно ли обрести спасение под законом? Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. Вот как объясняется в их проповедях дихотомия, то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят, под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет. Посмотрите еще один красивенький рисунок. Вот у нас Синай, а вот у нас Голгофа. Здесь якобы Бог требовал, и народ не выполнил, а здесь Бог взял, да и предоставил. И поэтому ничего выполнять не надо. Но давайте посмотрим, в чем суть проблемы. Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик, извините. А вы знаете, почему у Моисея на рисунках рога? Даже вот Микеланджело, тоже статуя Моисея, тоже рога. Знаете, откуда рога у Моисея? Из ошибки в переводе. Когда Моисей сходил с горы, лицо его сияло лучами света. На еврейском луч света – это керен ор. Но если это выражение керен ор разбить на два слова, керен – это рог, ор – это свет. они воспринимали Иероним, когда переводил на латинский, он перевел «рога света», и вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками впитывался все средние века в христианстве. Понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали иудеи, желавшие обратиться в христианство в Испании. Тогда еще христианская она была, под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу: «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона. Вот. Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье. Что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому, что вкус наш к сему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм. Потому что, с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру, адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили, но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должно быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это соломенная книга. В частности, послание Якова, где говорится о том, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. Лютер называл его соломенным посланием. Вот они, стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктаторских, драконовских требований. Справедливо ли это? Давайте посмотрим. Требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им: «По делам земли египетской, которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте, постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». Обратите внимание, у нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит: живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест всякий разный, вот вам домашнее насилие, вот вам прелюбодеяние, вот вам однополые браки, вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь слова свои. 18:30, Левит 18:30. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в этой главе книги Левит Господь показывает цель закона. Цель закона – это не заработать себе чего-то. Цель закона – это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть ваш в адском огне. Цель закона – это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой. Понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были. Инцест, да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были дети, а от дочери своей кто у него был? Как их назвать? Детьми, извините, внуками? Или дети. Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня эти все нормы подвергаются пересмотру. Уже сегодня говорят, понимаете, логика некоторых людей. Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам 19 века, которые запрещали жениться на чернокожих. Вот. И говорят, вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на представителях одного пола, а завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались. Сидели брат и сестра и говорили, как, понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает. Плохое общество, не готовое общество. А, Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть. Мы не собираемся рождать детей, не будем, мы просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он закон, вот она проблема. Требует ли этого Господь? Или просто он криком кричит, стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха. К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем, это и представляет собой основную трудность с которой сталкиваются те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, значит, нам закон не нужен, и мы не осудимся, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то они сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал. Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники, умершие, этого не знали. И вот они говорят: не проблема. Если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного. Это лично в его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но они, конечно же, были атеистами. Вот. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка... Когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком. И вот шел поезд, и бомбили поезд. Эти хенкели, штурмовики, обстреливали. На поезде был Красный Крест. Они обстреливали этот поезд. Выбежали все из вагонов, легли на эту самую, на поле. А эти штурмовики на бреющем полете, давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете, она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила, дети выжили. Но она была атеистка. Что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю, мое сердце спокойно. Но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел – это серьезный был писатель. Писал определенным стилем. Вот. И, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано: «Не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога, А для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор на заседании.

ты имеешь в виду? Ну вот у нас колледж есть. Вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое, третье. Я говорю, да, вот как интересно. Но я говорю, я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит, не переживай, давай, я тебе помогу. И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты, говорит, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю, я вообще принадлежу церкви адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел, а нет, не нужен. Ну, я тоже понимал суть разговора, говорю, почему вдруг? Ну как же? Ты же субботу будешь, не будешь преподавать. Я говорю, да, не буду, он нам не нужен. Я говорю, хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть, вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат, ты бы меня взял на работу? Взял бы. Я говорю ему тогда, а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста еврея не взял на работу? Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют Деяния 15 главу. Дескать, нечего нам обременять язычников. То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только четыре заповеди. А если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются иудеи. В частности, известный раввин, философ, врач – 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали Рабейну Моше бен Маймон, в европейском транскрипции Маймонит, писал, если не еврей вдруг решит соблюдать шаббат, его нужно розгой отхлестать. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам. Это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам, которых они называют бней Ноах или сыны Ноя, нужно исполнять только семь заповедей. Кстати говоря, сегодня ортодоксы иудеи неверно понимают то, что
за

написано в фарисейской традиции, в документе под названием Тосефта, в трактате «Авода Зара», который повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу семи заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с семью заповедями. А в судебной системе – об идолопоклонстве, о богохульстве, о блуде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте меня, что это такое седьмое. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот, это так я вам перевел с иврита, вот документ. Вот вам заповеди сынов Ноя. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются семью заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус нокри, иноземец, да, поселится на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да? То есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами, 24 глава Левит, за богохульство и нохри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести. Понимаете? То есть это нормальное дело. Допустим, интересно, возьмем ту же синагогу сегодня, да? Если вы захотите в синагогу зайти, то мужчин попросят, вот, или даже вот как турист зайдете, в Израиле будете, в Иерусалиме стена плача, да, вы не подойдете туда, пока не покроете голову. Был такой фильм американский про полицейских, «Закон и порядок», и там двое инспекторов, один белый, другой черный, но один типа еврей в Нью-Йорке, а черный, им надо зайти с раввином поговорить. Тот ему говорит, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает. А этот и говорит ему, надень, тот на него так смотрит, я тебе что, на еврея похож? Он говорит, из уважения, а не из того, что ты похож. Так вот это, оказывается, что за законы. То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство, а не как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги. И о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это было крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование, как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милиции, женщина за мной сидела, я сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась делать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, я все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что я вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого. Я не знала, почему я не останавливаюсь. Но постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я в первый раз время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата, это я узнала в программе. Но из этого есть выход, у меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот это вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что мне муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. и не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: К сожалению, так случается, что в отношениях проходят чувства. Из-за этого многие пары принимают решение разойтись. Но вот беда, находясь уже в других отношениях, все повторяется снова. Каким бы хорошим ни было начало, чувства все равно пропадают. Что делать, если остыли чувства? Что ж, давайте разбираться. Причин может быть много, и все они субъективны. Многие совершают ошибку, когда принимают решение разойтись, так и не разобравшись и не попытавшись все исправить. Предлагаю снять так называемые розовые очки и посмотреть на реальность. В первой неделе отношений может казаться, что между вами сильное, глубокое чувство любви. Вы еще не знаете друг друга достаточно хорошо. Закрывайте глаза на некоторые моменты, которые позже все равно дают о себе знать. Жизнь не кино. Не зря говорят, что не нужно носить розовые очки и опираться лишь на одни бабочки в животе. Настоящая любовь – это тяжелая работа, которая формируется годами. Нередко пары сталкиваются с тем, что в какой-то момент нежные слова и встречи друг с другом уже не вызывают такого трепета, как раньше. Кажется, что с этим человеком уже невозможно встречаться дальше, но это не так. Влюбляйтесь друг в друга каждый день. Это реально и возможно. Ваше восприятие – это то, что вы сами формируете. Не стоит засорять подсознание идеологией романов и фильмов, в которых не показывается и половина реальной совместной жизни, где все не так просто. Воспринимайте трудности как возможность преодолеть все вместе, как новый уровень, который вы успешно прошли, и тогда наградой за него будут самые сильные чувства. Не нужно сразу опускать руки и искать кого-то другого, просто потому что вы столкнулись с трудностями. Боритесь за свои чувства. Если это любовь, то она все перенесет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

родными прощаться. И кричать хочет сердце от боли. В феврале тебе было б лишь 20, но убит ты проклятой иглою. И тебя больше нет, я не верю. И тебя больше нет, только холм. Твоя смерть будет людям примером в том, что плохи шутки со злом.

Не забудьте о том, что кому-то в этой жизни вы очень нужны. Не забудьте о том, что есть люди, для которых вы очень важны. Не забудь ты, что у Бога есть особенный план для тебя. Вновь подарит тебе Он свободу, и бессильна будет игла.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле», разговоры о святилище. Сегодня у нас в гостях Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем наш разговор о небесном святилище. В частности, сегодня пойдет речь о том, как нам в этот храм небесный приходить. Поскольку мы уже говорили о том, что земной храм перестал существовать и нелегитимен, таким образом, а куда приходить верующему? Со своими просьбами, со своими жертвами, в конце концов, о прощении и так далее, и так далее. Как нам туда достучаться?
2: Нужно сказать, что во все времена, даже когда существовал ветхозаветный храм, приход к Богу связывался не только с Ним, не только с каким-то определенным местом. Верующий человек мог обратиться к Богу в молитве с любого места, где он находился, и Господь и такие молитвы слышал, потому что Господь говорит, что Он живет с каждым человеком, сердце которого сокрушено, с сокрушенным сердцем. То есть с человеком, который раскаивается, который принимает его, который верит в него. Господь живет, то есть нам даже не нужно к нему идти, он сам приходит к нам. И приход Иисуса Христа на нашу землю был дополнительным тому подтверждением, что инициатива в установлении диалога между Богом и человеком исходит от Бога. Что же касается небесного храма, то нужно здесь отметить, что прекращение существования земного храма является не недостатком для веры и для религии, а скорее благословением, потому что небесный храм и Бог, который стоит за этим храмом, становится доступным всем, независимо от национальной принадлежности, места жительства, возможностей добраться в какую-то географическую точку. Он доступен всем с любого места, с любой точки земли. И более того, открытие небесного храма как храма истинного, именно таким он назван в послании к евреям, то есть земной был всего лишь указателем на истинное. Нельзя сказать, что он не был истинным. Это тоже было реальное святилище, куда люди приходили и получали там прощение грехов. Но все-таки его функция ниже. Это то, что указывало на истинное. Так вот, когда начинает в спасительном смысле функционировать истинный храм, то уверенность человека должна быть выше в том, что Господь его слышит. О чем писал, в частности, автор послания к евреям в 4 главе, в 16 стихе. Он говорит: «Да приступаем с дерзновением», рассказав о небесном храме и небесном первосвященнике, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, если по-другому перевести это слово, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Откуда эта смелость, эта уверенность? Она от того, что первосвященником уже является не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Она от того, что служение совершается не на основе жертвы животного, а на основе жертвы Иисуса. Это уверенность от того, что теперь, благодаря приходу Христа на землю, Его служению, Его смерти, мы увидели Бога в несколько более широком, полном свете. И в Ветхом Завете Господь представлен правильно. Но в Новом Завете, наряду с тем, что он представлен правильно, он еще и представлен более полно, более широко. И вот это более широкое представление о Боге как раз и помогает нам идти к Нему с большей уверенностью, с большей смелостью. Конечно, этот приход не является приходом в буквальном смысле, он подразумевает приход верой, приход через, скажем, наш особый мысленный настрой, основанный на особом мировоззрении, библейском мировоззрении, на особом восприятии Бога как нашего Творца, предусмотревшего план нашего искупления. Но принципиально важно как раз не то, что мы по-прежнему имеем этот доступ, а именно то, что этот доступ становится более универсальным и позволяет нам идти с большей уверенностью, с большей надеждой, с большей радостью даже, предвкушающей